0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: В погоде сегодня ожидается значительная облачность. В утренние часы плюс 17. В дневное время столбик термометра будет колебаться около отметки 20 градусов тепла. Дождь временами сильный и, возможно, гроза. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Ветер юго-западного направления умеренный 4-5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП «Перепечин Александр Владимирович». Компания «Пластик Дизайн». Каким будет ваш дом, решаете вы. А с выбором поможем мы. Террасная доска и изделия из древесно полимерного композита в наличии на складе «Пластик Дизайн». Шевченко, 101А. Телефон 31 11 11. PlasticDesign.ru.
0: Русское радио. 12+. Реклама на русском.
2: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
3: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
4: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
2: А это вы сами сделали?
3: Мы как для своих, любимых и родных.
5: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
3: Починковские. Тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
4: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
6: Ребенок к школе готов? Остался главный штрих? Красивый букет для учителя.
7: Магазин «База цветов». Огромный выбор, оптовые цены.
8: Скидки до 30% уже с первой пачки. Открыт предварительный заказ. Ждем вас на улице 25 сентября, 50А, напротив ТРЦ «Макси».
7: «База цветов». Красиво, выгодно, эффектно.
9: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
10: 77-77-03.
9: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
11: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
12: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Кальмар свежемороженный «Тушка» 419 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
13: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
14: Приемная комиссия, общежитие, переезд в другой город, поступление в колледж может стать головной болью.
15: «Мавито» – это возможность поступить онлайн и учиться дистанционно из Смоленска или любого района области. Государственная аккредитация. Без лишних поездок и расходов. Дистанционный колледж «Мавито». Поступайте онлайн, учитесь удобно, стройте будущее сегодня. Подробности на mavito.rf.
16: Услуги предоставляются ООО «Дом специалистов». ОГРН 122-670-00-129-78.
17: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
18: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: Русское радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Власти Смоленска заявили о срыве сроков коммунальных ремонтов. Глава Смоленска Александр Новиков отметил, что большая часть горожан остается без горячей воды. Поскольку сроки коммунальных ремонтов ресурсоснабжающей организации «Рерэнерго Смоленская генерация» сорваны, мэрия уже подготовила официальное письмо федеральному руководству ресурсоснабжающей организации с требованием ускорить ремонтную кампанию своих магистральных тепловых сетей. Работы по укреплению склона на Большой Советской перешли в круглосуточный режим. Как отметил глава Смоленска Александр Новиков, в настоящее время ведутся работы по расчистке склона и бурению скважин. Продолжается постоянный мониторинг смещения грунта и завоз строительного материала. Бурение 80 скважин глубиной до 25 метров необходимо для монтажа свай, для дальнейшего укрепления склона и строительства подпорной стены. Также в мэрии сообщили, что ограничения для транспорта введены в связи с капремонтом улицы Каршена и прилегающих площадей Желябовой и Колхозной не снимут до конца сентября. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. Компания «Оранж» – натяжные потолки благодарит тех, кто с честью выполняет свой долг. Для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены специальные скидки. «Оранж» – забота, уважение и поддержка тех, кто защищает нашу Родину. Подробности по телефону 567-075. Натяжные потолки «Оранж» Попова 102А. Служба информации Русского радио «Смоленск» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и всем доброго дня.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио 12+.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: И сегодня, по-моему, не 1 сентября, сегодня уверенное 32 августа, еще бы в столице нынче до плюс 25. Скажем спасибо Небесной канцелярии за этот роскошный подарок. И да, ловим солнечные лучи, продлеваем любимое время года и ни в коем случае не грустим, потому что с такой погодой и осень в радость. Ну и да, синоптики уже раскрыли главную интригу сентября. Бабьему лету быть. Где-то 15 числа оно придет, около 5 дней продлится и будет температура до 25 градусов. Красота!
2: Здравствуйте!

0: Реклама на русском.
1: Время двигаться вперед и улучшать качество жизни. Обменяйте свой автомобиль по программе Trade-in и приобретайте новый Хавейл с максимальной выгодой. Больше комфорта, уверенности и возможностей в каждой поездке. Записывайтесь на тест-драйв. Звоните 51 53 33. Хавейл Сити Транзит В. Улица Лавочкина, 105.
2: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19:00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: В большой семье микрорайона Соловьиная роща случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта, ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО. Специализированный застройщик «Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жениться или не жениться? Вот в чем вопрос. Малый театр России представит на сцене Смоленского драматического театра имени Грибоедова искрометный спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба». В главных ролях Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Александр Клюквин и другие звезды театра и кино. 17 и 18 сентября. Не пропустите.
8: 12+. Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
9: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
8: Машина в подземной парковке.
9: А рядом школа, садик, парк.
10: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
12: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+.
15: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
17: Русское радио стало еще лучше. Много музыки.

0: только любимая.
1: Она моя, в горе и радости.
0: Слушайте «Лучшая любимая» на русском.

0: На русском радио целый мир под названием Валерия, по имени Валерия. Ну да, друзья, по-моему, каждый из нас целая планета. А что на ней? Огромный океан под названием «Надо» или уютное маленькое озеро под названием «Хочу» и, конечно, неприступные горы. Пойду посплю.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте Пэй и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС», ОГРН 1-227-798-009, город Москва, 109-544, на терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ 6+.
12: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
13: Жертва, найдите груз.
12: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Макароны по-флотски – это тоже морепродукты. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, девушки любят ушами, а мы, парни, мужчины, об этом знаем. Вот и Дмитрий Колдун только что целую серенаду спел. Нереальная, иногда парадоксальная, но такая любимая. Ну и давайте петь о важном чувстве обязательно продолжим. Скоро Филипп Киркоров о готовности пойти на любые жертвы ради взаимности. И главный экспонат выставки классных и уверенных в себе девушек — Мия Бойко на русском радио.
1: Да, у меня...

0: кайфово и глупо. Это «Елка» о состоянии абсолютного счастья. Да, так еще бывает кайфово и глупо, обычно на школьном выпускном. Но сегодня, как мы помним, знаем, 1 сентября, сегодня все по-другому. Шумно и весело, мило и нелепо, ну а кое-где было сонно и слегка панически. Ну, в этой связи ученикам, а прежде всего родителям, желаю железных нервов дзен-буддизма и, разумеется, легких подъемов по утрам.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Александра Воробьева и такое, как будто бы музыкальное продолжение знаменитого романа. Ну, помните, да? «Здравствуй, грусть, а тут привет, моя меланхолия». Да, осень наступила, и можно, в общем-то, позволить себе такую, да, изящную, светлую грусть, смотреть на капли дождя на стекле, на золотые листья. Но все-таки я, пользуясь случаем, пожелаю артистке, чтобы было продолжение. Сиквел, по-научному говоря, под названием «Здравствуй, абсолютное счастье». Ну или хотя бы «Здравствуй, включенное отопление».

0: Реклама на русском. Особое предложение от группы компаний «Капитель». «Капитель». Только сейчас. При покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Симфония» ремонт под ключ всего 5000 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 704-704. Специализированный застройщик ООО «СЗ Вышегор». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция ограничена, не является публичной офертой.
1: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
2: Уют Мал. ДРЦ «Галактика».
3: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
4: Та-ра-та-та-тарелка.
5: Вкусно, как дома.
6: На лесоторговой базе купишь все для строительства.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
2: 77-77-03.
1: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
2: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
4: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
5: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ Клиник 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Деньги никуда не исчезают, они просто меняют хозяев.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня в России вступает в силу сразу несколько законов и правил. В частности, расширяются требования законодательства в области онлайн-торговли. Теперь торговые площадки и владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к документам, подтверждающим легальность продукции. В карточках товаров продавцы должны указывать прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и декларации. Нормы не затрагивают частные объявления о перепродаже личных вещей, а также стандартную розничную торговлю в офлайн-точках. МЧС сообщило, что на Эльбрусе альпинисты стали гибнуть гораздо чаще. В этом году число погибших уже более чем в два раза превысило показатели сезона восхождения 2025-го. Эльбрусский поисково-спасательный отряд привлекался к работам 64 раза. В этом году погибли 13 человек, а в прошлом 5. Основная причина трагедии в горах – человеческий фактор. Это непрохождение акклиматизации и неверный выбор снаряжения, отметили в МЧС. Центробанки оценят ущерб от топливного кризиса и налетов дронов на склады маркетплейсов. Ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрю, заявил советник председателя регулятора Кирилл Тримасов. Он уточнил, что пока сложно оценить эффект от атак БПЛА на логистическую инфраструктуру интернет-магазинов. Тримасов объяснил рост цен на бензин, в том числе сезонным фактором. А оценить, как ситуация с бензином повлияла на инфляцию, можно будет только в следующем году. Каждый третий опрошенный школьник хочет ходить в новый кружок или секцию с началом учебного года. Как пишет ТАСС, среди самых популярных направлений – плавание, творческие занятия и программирование. Кроме этого, дети активно изучают иностранные языки, играют в шахматы и посещают спортивные секции. Оказалось, что четверть школьников уже определились, чем будут заниматься. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Тимур Бодров и хиты на русском.
0: Новости, новости на русском. Тимур Бодров на русском радио.
2: Да, я уже говорил, что сегодня 1 сентября, и в этот день предки наши Новый год встречали. И вот я подумал, что если с осенью работают те же самые приметы, ну вот так, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если так, то нужно, наверное, как-то подкорректировать свое поведение. Не будем сегодня дуться на погоду, не будем паниковать из-за чатов родительских и, конечно, уныло вздыхать из-за ушедшего лета. Встречаем осень с улыбкой и с хорошей музыкой. Моя Мишель на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть имена, которые остаются в памяти поколений. «Волга» — одно из них. Сегодня легендарный бренд открывает новую страницу своей истории. В Смоленске начал работу новый дилерский центр «Волга Премьер Авто». Вас ждут современные автомобили «Волга», сочетание технологий, комфорта и уверенности на дороге. Автомобили уже доступны к покупке, а для первых клиентов подготовлены особые стартовые условия и максимальная выгода. «Волга Премьер Авто» на Кутузова 50. Легенда возвращается. Будущее начинается.
2: Для кафе, ресторана, фастфуда – упаковка для вашего блюда. Под суши, шашлык, суп, котлеты, контейнеры, ланчбоксы, пакеты, тарелки, стаканы, ложки и вилки, пленка, пергамент, фольга и бутылки. Все вы найдете у нас без труда. Идеал Пак. Ждем вас всегда.
3: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
4: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
5: Удаление новообразований лазером на лице быстро и без рубцов. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. Телефон 62 39 39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, инженера электроника, электромонтера, кладовщика, мойщика посуды, других специалистов, комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске 200-141, 200-141.
7: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
9: Чтим традиции и движемся в будущее. Образовательный комплекс имени Тенишевой. Школа полного дня с 1 по 11 классы с государственной лицензией и аккредитацией. Плюс более 30 программ дополнительного образования. От китайского языка до ткацкой мастерской. Опытные педагоги, высокие стандарты качества и безопасности. Всем сердцем мы стремимся продолжить великий вклад княгини Тенишевой в развитие образования. Добро пожаловать к нам в школу. Телефон 229-555.
10: Где бы зубы полечить, чтобы и качественно, и недорого?
9: В Урамеде. Отличные стоматологи и цены приятные.
10: Подожди, Урамед? Там же лор, кардиолог, гинеколог.
9: Да, и теперь еще современная стоматология. Для взрослых и детей. Все в одной клинике.
11: Многопрофильная клиника Урамед. 33-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38-85-95. Что слушает страна?
14: И как бы ни старался, никак.
13: Русское радио. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Марии Краймбрери и такая вот инструкция по применению. Хочешь быть счастливым – будь им. Да, не надо ждать какого-то момента подходящего, идеальной погоды, выходных, ну, или одобрения окружающих. Счастье – это не приз, который ждет нас на финише. Счастье – это и есть сама дорога со всеми ее крутыми поворотами, ямами, остановками. Так что наслаждаемся каждым моментом этого пути, ловим кайф от процесса и звучим в унисон с лучшей музыкой на русском радио прямо сейчас. Иванушки.

0: Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Да что изобрели?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудника на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
12: Сегодня на птичьем рынке продал своего почтового голубя. Недорого, но в 15-й раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Сергей Лазарев и упражнение в рифмах. Любовь так красиво, сила, светила, доводила. У меня есть, кстати, альтернативная версия. Твоя любовь как крапива. Да, сначала ты ее не замечаешь, а потом как обожжет. Утешает лишь то, что, говорят, крапива – это полезно для здоровья. Но мы любовные ожоги лечим проверенным средством, классной музыкой. Скоро на русском радио Митя Фомин, прямо сейчас Алиса Морозова.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Да, концентрация позитива, свободы и танцевального драйва. Только что в песне Мити Фомина «Огни большого города». Так что, если вы, друзья, за сегодня немного утомились от суеты и забот, только что для вас устроили идеальный музыкальный телепорт в момент предвкушения крутого вечера. Продолжаем в компании Славы. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
19: Как я по всему этому соскучился!
18: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
20: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
21: Держатого, найдите груз.
20: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
22: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: знаю, как вам, но мне постоянно слышится гармонь, и я так и представляю, как Севиль рвет меха. А вы? Ну да, какая песня без баяна, какой праздник без баяна, а праздник, друзья, у нас ожидается. Называется «Стол заказов». Будем ждать ваши приветы, добрые слова, поздравления. Пишите нам во всех мессенджерах плюс 7-916-003-105-7.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Реклама на русском.
1: Кто мы?
2: Славяне!
1: Чего мы хотим?
2: Машину!
1: Красивую?
2: Да!
1: Надежную?
2: Да!
1: Где выбирать?
2: На лавочке на 105!
3: Хавейл Сити Транзит В. Автомобили Хавейл в наличии. Тест-драйв и официальный сервис.
2: Лавочки на 105! Хавейл, пора покупать!
3: Хавейл Сити Транзит В. Лавочки на 105. Телефон 51-53-33.
4: Приемная комиссия, общежитие, переезд в другой город, поступление в колледж может стать головной болью.
5: Мавито – это возможность поступить онлайн и учиться дистанционно из Смоленска или любого района области. Государственная аккредитация, без лишних поездок и расходов. Дистанционный колледж Мавито. Поступайте онлайн, учитесь удобно, стройте будущее сегодня. Подробности на mavito.rf.
6: Услуги предоставляются ООО «Дом специалистов». ОГРН 122-670-00-129-78.
7: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент.

0: Акции.
1: Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов Светофор. Экономить проще, чем кажется.
3: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
4: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
5: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19.00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
6: Для лиц старше 16 лет.

0: В большой семье микрорайона «Соловьиная роща» случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта, ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Новокуйбышевске, это Самарская область, после беспилотной атаки введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Сейчас проводятся восстановительные работы в многоквартирном доме, который пострадал после удара БПЛА. Два человека получили незначительные травмы, есть повреждения нескольких гражданских объектов. В городе развернут оперативный штаб, для жителей оборудовали пункт временного размещения. Российская система здравоохранения вступает в фазу масштабной трансформации. Среди нововведений с 1 сентября – разрешение частным клиникам проводить МРТ за собственные средства пациента без направления лечащего врача. Кроме этого, больницы больше не смогут прятаться за формулировкой «квоты закончились». Если в клинике есть аппарат МРТ, срок ожидания бесплатного исследования по ОМС не может превышать 14 календарных дней. Еще расширяется перечень обследований по диспансеризации. В него добавили УЗИ брюшной аорты, дерматоскопию и другие исследования. Еще сегодня начали действовать новые правила в сфере финансов. Так, теперь Росфинмониторинг будет отслеживать переводы через карты МИР, СБП и единый QR-код, а криптовалюту можно будет покупать через брокеров. Перевод от 100 тысяч рублей на криптокошелек смогут задерживать на 48 часов. Кроме этого, появится единый реестр банковских карт. Через город планируют ввести лимит не больше 20 карт на человека. Росстат назвал самые спящие регионы России. Рейтинг возглавила Чечня. Там жители в среднем спят больше, чем в других регионах – 10 часов 14 минут. Меньше всего спят в Адыгее – 8 часов 7 минут. Средний показатель по стране – 8 часов 43 минуты. В Хабаровском крае жители не дотягивают до этого показателя, а на Камчатке сон значительно дольше – 9 часов 9 минут. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости, новости на русском. Радиоканал «Русское радио Смоленск». Запись в реестре зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ТУ 67-00-337 от 9 сентября 2021 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Алло, алло.
0: Стол заказов «Русского радио».
2: Алло. Добрый день, дорогие слушатели Русского радио. Добрый осенний день. Вот он и наступил. Первый день осени, 1 сентября, день знаний, первый день учебного года, а у кого-то, возможно, рабочего года. И в этот день, конечно же, никто так не радуется, как первый день лета. Некоторые даже очень сильно грустят. Некоторые так совсем носы повесили. Но это не значит, что мы все будем унывать. Вовсе нет. То, что началось что-то новое, означает, что нас впереди ждут просто новые впечатления, новые приключения, новые ощущения, новые знакомства и всевозможные новые преодоленные преграды, победы и новые покоренные нами вершины. Так что дерзайте, мужайтесь. Уверена, у нас у всех все будет очень сильно хорошо. Тем, у кого сегодня начался учебный год, наши самые сердечные, искренние, душевные поздравления. Честное слово, мы за вас невероятно рады. Ну а тем, у кого впереди целый рабочий год, или, как у некоторых родителей, целый год всевозможных испытаний, школьных и не только. Ну что ж, мужества вам, работоспособности, терпения, хорошего чувства юмора, и пускай все у вас тоже будет обязательно хорошо. Итак, Русское радио начинает свой осенний сезон. На Русском радио Смоленск, как обычно, принимаются ваши приветы, поздравления, впечатления от жизни, жалобы, похвальбы, да все что угодно принимается. Главное, звоните к нам по номеру 8-991-347-3312. По этому номеру здесь можно и приветы передавать, и поздравлять, да и вообще все что угодно делать. Надеюсь, вам у нас понравится. Весь этот час я, Алиса Исаева, собираюсь дежурить по этому номеру, поджидать вас в гости. Как обычно, в нашей группе ВКонтакте под названием «Русское радио Смоленск 103.5 FM» можно оставлять приветы, поздравления, теплые добрые пожелания, да и вообще все, что хотите оставлять, сообщения группы или под поздравительным постом. Всех ждем в гости.

0: Реклама на русском радио.
1: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Окорочок «Утиное собственное производство» 579 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
2: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
3: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала. Теплицы и садовый инвентарь. Товары для сада и огорода. Экономия времени и денег. «Зеленый мир». Переулок Карачевский, 6А. Телефон 21-89-61.
4: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис. 8% жирности. 115 грамм. 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: МБ Керамика – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ Керамика. Телефон 63-43-73.
7: МБ Керамика.
8: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
10: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
9: Машина в подземной парковке.
10: А рядом школа, садик, парк.
11: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
13: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
14: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
12: А это вы сами сделали?
13: Мы как для своих, любимых и родных.
14: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
13: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
14: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
15: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
17: Уют Мал. ТРЦ «Галактика».
18: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
19: Телефон рекламной службы русского радио в Смоленске. 38 85 95.
20: Наконец-то время для поздравлений в прямом эфире Русского радио. Сегодня с Днем знаний. С 1 сентября поздравляют любимую учительницу Анну Сергеевну. Желают ей самых благодарных учеников, самых дисциплинированных, послушных, умненьких и таких, которые очень сильно тянутся к знаниям, чтобы получали только хорошие оценки, старались, тянули руки и никогда ее больше не огорчали. А еще пусть этот новый учебный год принесет ей много радости, интересных открытий и замечательных, удивительных событий. Ну а Русское радио присоединяется, желает еще побольше вам сил, здоровья и оптимизма. В общем, все это вам обязательно пригодится. С Днем знаний, с 1 сентября, с первым днем нового учебного года!

0: что слушает страна.
1: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не то.
0: Русское радио.

0: только любимая. Больше никому, а тебе никому. Чувства на виду, обнаженная. Только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена во весь мир.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Итак, продолжаем передавать осенние приветы самыми теплыми, добрыми и самыми душевными пожеланиями. А какими еще пожелания должны быть осенью? Конечно, именно такими – согревающими, поддерживающими, подбадривающими. Итак, теплый согревающий привет отправляется Колесниковой Ане. Ей желают хорошего настроения, не болеть, пускай все у нее обязательно будет хорошо, не мокнуть. А еще пускай каждый день у нее будет замечательное настроение. А сегодня особенно не стоит вешать нос от того, что закончилось лето. Осенью тоже может быть очень много интересного и приятного. В общем, с осенью и с первым учебным днем. А также музыкальный подарок на русском радио. Thank you.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Осень. Золотое время.
1: Добрый день, Русское радио. Хочу поздравить с началом учебного года всех школьников и студентов Смоленска и пожелать хороших знаний и отличных оценок. Бывший студент. Такая подпись под этим замечательным поздравлением. Мы присоединяемся к этим прекрасным пожеланиям. От себя еще пожелаем хорошего настроения, крепкого здоровья, чтобы поменьше всяких больничных было, пропусков уроков и лекций. А еще, чтобы каждый день хватало задора, бодрости и замечательного самочувствия, чтобы рано подниматься по будильнику, рано идти на занятия, и потом на весь день, чтобы хватало и сил, и энергии. В общем, всего вам самого хорошего и огромных успехов в учебе!

0: Реклама на русском радио.
1: Особое предложение от группы компаний «Капитель». «Капитель». Только сейчас. При покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Симфония» ремонт под ключ всего 5000 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 704-704. Специализированный застройщик ООО «СЗ Вышегор». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция ограничена. Не является публичной офертой.

0: Народной акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Трагедия женской души. Пронзительная история любви и предательства. Крушение надежды и веры в человека. Спектакль «Бесприданница» Александра Николаевича Островского. На сцене Смоленского драматического театра имени Грибоедова 15 и 16 сентября. Гастроли Малого театра России.
3: 12+. Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов, брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
4: 77-77-03.
3: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
4: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в Дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
6: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
7: Если вам нужно много мешков, для вас большой объем готов. Мешки «Броня» на выбор любой. Под мусор строительный и бытовой. Двухслойные мусорные мешки повышенной прочности «Броня» торговой марки «Ромашка» от 120 до 300 литров для строительного и крупногабаритного мусора. Спрашивайте в магазинах Смоленска и области.
8: Дистрибьютор – компания «Идеалпак».
9: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
10: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
11: 1 сентября – пора знаний, улыбок и цветов. Евробукет поздравляет с Днем Знаний и дарит специальные предложения.
12: На предварительный заказ скидка 15%. От 25 штук скидка 20%.
13: Розы от 69 рублей.
12: Закажи бесплатную доставку на сайте eurobouquet.pro.
14: Магазины цветов Евробукет. Круглосуточная доставка эмоций для ваших любимых.
15: Ипотекова Ирина Владимировна, ОГРН 325-674-04-2596.
16: Тучи – это недовольные жизнью облака.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.
18: Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет, все наладится. А помнишь ты меня, а помнишь ты меня, помнишь, как нежно ты

Итак, время приветов и поздравлений на русском радио, а именно 100 заказов. Не забывайте, что и ваши приветы звучат здесь, если вы, например, звоните по номеру 8-991-347-3312 или пишите в нашей группе ВКонтакте под названием «Русское радио Смоленск 103.5 FM». Итак, сообщение от Кристины, которая рассказывает, что она не разделяет всеобщей грусти, уныния и страданий по поводу закончившегося лета, потому что ее любимое время года – осень. И она очень радуется, что наконец-то она наступила. И наконец-то сегодня ее первый день. Так что давайте порадуемся за Кристину. Кому-то это доставляет огромное удовольствие. Ну что ж, надеюсь, погода вам тоже нравится, Кристина. И все происходящее вокруг вас полностью устраивает. Ужасно за вас рады. Поздравляем с осенью и желаем больших успехов, большой удачи и побольше удивительных, неповторимых осенних удовольствий вам. Всего самого хорошего и вот такой музыкальный сувенир от Русского радио.

0: и возможностей в каждой поездке. Записывайтесь на тест-драйв. Звоните 51 53 33. Хавейл Сити Транзит В. Улица Лавочкина, 105.
1: Театр Грибоедова и молодежная столица России приглашают. С 11 по 13 сентября впервые в Смоленске пройдет международный фестиваль театральных школ «Грибоедов Фест». Театр глазами молодых. Подробности на сайте театра и в группе в ВК. 12+.
2: Клиника Урамед. Консультация врача-педиатра. 33-99-99. Клиника Урамед. Консультация гастроэнтеролога. 33-99-99. Клиника Урамед. Консультация онколога. 33-99-99. Клиника Урамед. Все виды анализов. 33-99-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
5: Уют Мал. ДРЦ «Галактика».
6: 1 сентября в Микее. Йогурт «Фрутис» 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок «Дары Кубани» в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

последний, то есть не последний, а первый осенний стол заказов в этом году и его последний выход уже в эфире. Ну что же, пора прощаться, а значит, всем хочется пожелать осеннего настроения, это такого меланхоличного, замечательного, душевного, особенно приподнятого. А еще немножко осенней погоды, не обязательно холодной и мокрой, а вот такой золотистой, красивой, какой все любят, той самой осени, которая всем-всем-всем нравится. А еще пускай обязательно исполняются ваши желания, если у вас есть желание осенние, то пускай тоже исполнятся. И, конечно, хорошего, крепкого самочувствия, чудесного иммунитета, никаких болезней и всего вам самого хорошего. На этом стол заказов объявляется закрытым, и всем прекрасного осеннего настроения. До свидания и удачного вам дня!

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня в России вступает в силу сразу несколько законов и правил. Так ужесточается контроль за прохождением техосмотра, а теперь МВД сможет самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой информационной системы техосмотра. Основания для отключения — два и более случаев оформления фиктивных диагностических карт без проведения осмотра автомобиля в течение года. А еще у перевозчиков появилась возможность оформить краткосрочный полис ОСГОП, это аналог ОСАГО. Страхователями по ним могут выступать физические лица или индивидуальные предприниматели, занятые в сфере легкового такси. Более 27 миллионов россиян подали заявление на самозапрет на кредиты. И почти 3,5 миллиона уже сняли этот самозапрет, сообщает РИА Новости. Соответствующий сервис заработал на портале госуслуги в марте прошлого года. Россияне могут запретить все виды потребительских займов или только их дистанционное оформление. В августе интерес к услуге упал. С сегодняшнего дня заработала новая услуга. Можно установить самозапрет на азартные игры и ставки в букмекерских конторах. Герой России Владислав Головин выступил за обеспечение равного доступа к медицинским услугам. По его словам, справедливость в медицине – это когда бабушка в небольшом поселке может получить полноценную консультацию и обследование, не тратя полдня на дорогу. Сейчас предлагается комплекс мер, которые сократят разрыв в качестве и скорости медицинской помощи между городами и населенными пунктами России, отметил Головин. Кроме того, необходимо продолжить строительство и реконструкцию более 3000 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Казахстан ведет электронное разрешение для въезда в республику. Она понадобится гражданам всех государств, с которыми у страны подписано соглашение о безвизе. Электронное разрешение потребуется получать россиянам. Оформлять выездной документ будет необходимо через цифровую платформу. На этом пока все. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости. Новости. На русском.

Ой, чувства с утра нас сегодня охватили, накрылись головой, особенно чувства родителей, школьников, первоклашек. Но, мамы, папы, первоклашек, признавайтесь, пустили слезу счастья на линейке? Вот оно, да, ваше дитя стоит с огромным букетом. А еще как будто бы вчера вы его в конверте забирали домой из роддома. А теперь вот оно, все, до школы уже доросло. Ну, я хочу пожелать, конечно же, первоклашкам вашим успехов, чтобы с самых первых дней тяга к знаниям появилась, и она росла с каждым днем. Отличных оценок. Ну, двойки тоже будут. Ну, двойка — это тоже оценка. Ну, а вам, дорогие родители, конечно же, нервов крепких, терпения огромного. И не забывайте проверять домашнее задание. Теперь это ваше ежедневное вечернее задание. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Поздравляю с 1 сентября, с наступлением календарной осени. Давайте встречать громко. Анжелика Варум и Леонид Агутин уже в эфире. Жанна Фриске скоро появится. Всем желаю хорошего настроения и отличного вторника в нашей компании.

0: Реклама на русском. Особое предложение от группы компаний «Капитель». «Капитель». Только сейчас. При покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Симфония» ремонт под ключ всего 5000 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 704-704. Специализированный застройщик ООО «СЗ Вышегор». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция ограничена. Не является публичной офертой.
1: Приемная комиссия. Общежитие. Переезд в другой город. Поступление в колледж может стать головной болью.
2: Мавито – это возможность поступить онлайн и учиться дистанционно из Смоленска или любого района области. Государственная аккредитация. Без лишних поездок и расходов. Дистанционный колледж Мавито. Поступайте онлайн. Учитесь удобно. Стройте будущее сегодня. Подробности на mavito.rf.
3: Услуги предоставляются ООО «Дом специалистов». ОГРН 122-670-00-129-78.
4: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Сосиски детям с кроликом 330. 30 грамм, 109 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
5: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
6: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
7: 8-960-591-66-61.
8: Производственное объединение «Кристалл» и Смоленская областная технологическая академия проводят набор на целевое обучение по профессии мастер обработки алмазов. Ежемесячная стипендия 10 тысяч рублей и последующее трудоустройство на «Кристалл» гарантированы. Телефон приемной комиссии 38 32 13 38 16 31.
9: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
10: Не только установка, но и ремонт натяжных потолков.
11: Это «Оранж». Натяжные потолки.
12: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
13: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
14: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу! Лучше не стоять!
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.
16: Что слушает страна?

0: между прочим, новую жизнь надо начинать не с понедельника, а с 1 числа нового сезона. Вот как сегодня, 1 сентября. Ну, не то чтобы новую жизнь, а может быть какую-то хотите приобрести новую привычку. Я не знаю, что это может быть. Начать читать больше, или бегать по вечерам, или зарядку делать по утрам, или отказаться, я не знаю, от сахара в кофе, да? Я вот это, кстати, сделал давным-давно и нисколько не жалею. В общем, ребятки, давайте, вот с сегодняшнего дня, с 1 сентября, что-то такое положительное для себя мы с вами обязательно должны начать. Я в вас верю, у вас все получится. Ну, а мы, конечно же, поддержим музыкой. Дмитрий Маликов, Жасмин и Анастасия, Дима Билан в дуэте прямо сейчас здесь на русском. Иван Соловьев, это я обнимаю.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Не оферта».
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Вот сейчас разговаривал с коллегой и говорю, обожал школу, любил школу, днями и ночами там пропадал. А она мне наоборот, а я терпеть школу не могла. Вот такие мы все разные. Ну, я надеюсь, вы уже опубликовали себя, школьника, свое фото из прошлого в социальной сети. Да, пестрят ленты, пестрят ленты. Ой, ребята, школа — это жизнь. Счастья, здоровья и с праздником всех, с 1 сентября. Корни появляются в нашем эфире уже здесь. Далее группа «Серебро». Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения. Конечно же, по традиции, скорейшего завершения рабочего дня, чтобы вечером дома всей семьей сесть за стол, а там праздничный ужин. Правда? Привет вам!

Много-много планов на осень. Так, ребятки, берем список планов на лето, рвем его или в щередры отпускаем, или просто в комок и в мусорную корзину. Теперь, собственно, начинаем пополнять список планов того, что нам нужно сделать этой осенью, что успеть до Нового года. Ну, наверное, большинство ремонт будут делать, да? Ну, обычно осенью же это делается. Вчера, когда после эфира приехал домой, видел на первом этаже своего дома, ну, было уже темно на улице, а свет был в квартире включен. Семья, мама, папа и ребенок клеили обои. В общем, ребятки, если собираетесь пережить ремонт этой осенью, я-то его летом пережил, я понимаю, что это такое. Я вам желаю крепких нервов, конечно же, терпения, ну, чтобы денег, естественно, хватило на все. Вы слушаете Русское радио совершенно бесплатно. Дарим отличное настроение. Юлиана Караулова с новинкой впереди, Николай Басков появится и Филатов и Кэрос прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился!
12: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
14: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
15: Жертва, найдите груз.
14: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
16: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
17: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-77.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

возможно все. Я там в доказательство проснулся. Я сегодня в 6 утра сварил чашечку ароматного кофе. Стою такой на балконе, попиваю. И думаю, не испечь ли мне пирог с сыром? И взял и испек. Это я вам, друзья, такой небольшой анонс делаю на час следующий. Рубрика «Иван да кухня» в 16:30. Вот тогда я расскажу рецепт пирога с сыром. Готовьтесь! Я уверен, у вас появится желание его приготовить, потому что это очень просто, вкусно и доступно. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я до конца часа. Конечно же, много любимой музыки. Натан и Алсу в дуэте продолжат.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-18, дождь и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 14.

0: 1111 plasticdesign.ru.
1: Русское радио 12+. Реклама на русском.
2: Садовый центр «Зеленый мир» предлагает огромный выбор грунтов, удобрений и посадочного материала, теплицы и садовый инвентарь, товары для сада и огорода, экономия времени и денег. «Зеленый мир», переулок Карачевский, 6А, телефон 21-89-61.
3: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
4: Уют Малл. ДРЦ «Галактика».
5: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ «Клиник» 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
7: 77-77-03.
6: Улица 8 марта, 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
7: В возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
9: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
10: Ребенок к школе готов? Остался главный штрих? Красивый букет для учителя.
11: Магазин «База цветов». Огромный выбор, оптовые цены.
12: Скидки до 30% уже с первой пачки. Открыт предварительный заказ. Ждем вас на улице 25 сентября, 50А, напротив ТРЦ «Макси».
11: «База цветов». Красиво, выгодно, эффектно.
13: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
14: 16+. В зеленом чае без сахара самое вкусное. Чувство собственного превосходства.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Вейпы окажутся вне закона в Смоленской области уже в следующем году. Законопроект, запрещающий розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, разработало Министерство промышленности и торговли Смоленска.

0: вечера. Губернатор Василий Анохин провел встречу с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко, во время которой рассмотрели перспективы создания профессиональной женской баскетбольной команды высшей лиги, которая будет представлять Смоленскую область под названием «Атом». Этот проект станет продолжением партнерства с госкорпорацией «Росатом», которая активно поддерживает физическую культуру и спорт в нашем регионе. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. Компания «Оранж» «Натяжные потолки» благодарит тех, кто с честью выполняет свой долг. Для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены специальные скидки. «Оранж» – забота, уважение и поддержка тех, кто защищает нашу Родину. Подробности по телефону 567-075. Натяжные потолки «Оранж» Попова 102А.
1: Новости. Новости. Русское радио 12+.
2: Иван Соловьев.
1: На русском радио Иван Соловьев.
3: Ну, во-первых, я вас поздравляю с началом осени. Во-вторых, всех причастных с Днем знаний, 1 сентября. Я вот тут подумал, а ну наверняка не везде еще в школах электронные дневники. Страна-то у нас большая. Все-таки остались вот те самые бумажные, куда учитель красной ручкой, точнее, ручкой с красной пастой, замечания записывал для родителя. А потом ты должен был показать дома и от родителя получить роспись, что он ознакомился с этим замечанием. Или с оценками твоими тоже ручкой с красной пастой выставлялись. И двойки, и тройки, и четверки, и, конечно же, пятерки. В общем, приятные воспоминания именно сегодня, 1 сентября. Вы слушаете «Русское радио». О приятном продолжим. Группа «Градусы», группа «Five Star Family», Артур Пирожков прямо сейчас.
4: Если хочешь танцевать,

0: Реклама на русском. Есть имена, которые остаются в памяти поколений. «Волга» — одно из них. Сегодня легендарный бренд открывает новую страницу своей истории. В Смоленске начал работу новый дилерский центр «Волга Премьер Авто». Вас ждут современные автомобили «Волга», сочетание технологий, комфорта и уверенности на дороге. Автомобили уже доступны к покупке, а для первых клиентов подготовлены особые стартовые условия и максимальная выгода. «Волга Премьер Авто» на Кутузова 50. Легенда возвращается. Будущее начинается.
1: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
2: 8-960-591-66-61.
3: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование, опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону 268-468. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19:00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Чтим традиции и движемся в будущее. Образовательный комплекс имени Тенишевой. Школа полного дня с 1 по 11 классы с государственной лицензией и аккредитацией.

0: инноваций, плюс более 30 программ дополнительного образования от китайского языка до ткацкой мастерской. Опытные педагоги, высокие стандарты качества и безопасности. Всем сердцем мы стремимся продолжить великий вклад княгини Тенишевой в развитие образования. Добро пожаловать к нам в школу. Телефон 229-555.
1: Жениться или не жениться? Вот в чем вопрос. Малый театр России представит на сцене Смоленского драматического театра имени Грибоедова искрометный спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба». В главных ролях Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Александр Клюквин и другие звезды театра и кино. 17 и 18 сентября. Не пропустите. 12+.

0: Ценной акции.
1: Металл-черепица в 0,4 толщине. Всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске. 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Белоцентр рулит, рулит. Белоцентр рулит.
2: Обвал цен в Белоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
3: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.

Все, ребята, время сейчас наоборот будет ускоряться, его не будет хватать себя на работе. Помимо работы, надо будет еще разгребать родительские чаты. Ну все, с сегодняшнего дня официально они оживают. И начнется там то все, то пятое, то десятое. Только и успевай на что-либо соглашаться, от чего-либо отбиваться. В общем, терпение вам в этом. Вы слушаете Русское радио. Мы всегда поможем. Чем поможем? Конечно же, поможем шикарным настроением. У нас все для этого есть. Александр Шоу с новой песней, а через несколько минут «Елка» появится в эфире и «Артик Асти» прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного дня.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
6: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 4-9-9.

0: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.
1: Мы не знали слова страх.
2: Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился!
3: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Почему все, что хочется съесть по-тихому, завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

и мы тоже остаемся в компании Русского радио, потому что самое любимое начинается вот с минуты на минуту. Стол заказов на Русском радио. В 17.00 сразу после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио называется. Опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю шикарного наступающего вечера. Ну что, ребятки, с наступлением нас всех осени, любимой.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: О погоде. Сегодня вечером плюс 16-18, дождь и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 14-15. В дневное время столбик термометра будет у отметки 16-18 градусов тепла, временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Ветер западный 5-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП «Перепечин Александр Владимирович». Компания «Пластик Дизайн». Каким будет ваш дом, решаете вы. А с выбором поможем мы. Террасная доска и изделия из древесно полимерного композита в наличии на складе «Пластик Дизайн». Шевченко, 101А. Телефон 31 11 11. PlasticDesign.com.
0: Русское радио 12+. Реклама на русском.
2: В клинике «Надежда» состоится консультация врача-отоларинголога из Москвы Толданова Алексея Владимировича. Диагностика и лечение болезни.

0: на выбор любой. Под мусор строительный и бытовой. Двухслойные мусорные мешки повышенной прочности «Броня» торговой марки «Ромашка» от 120 до 300 литров для строительного и крупногабаритного мусора. Спрашивайте в магазинах Смоленска и области.
1: Дистрибьютор – компания «Идеалпак».
2: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
3: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
4: Важнее вашего времени только ваше здоровье. Клиника «Эксперт». Точная диагностика в день обращения. Современные ультразвуковые исследования сердца, сосудов, органов брюшной полости и суставов у детей и взрослых. УЗИ для будущих мам и ведения беременности. Запишитесь и пройдите обследование в тот же день.
5: 77-77-03.
4: Улица 8 марта 20. Клиника «Эксперт». Ваше здоровье в надежных руках.
5: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: законодательные алгоритмы. Въезд в Казахстан для россиян станет платным. Потребуется оформлять специальный документ, электронное разрешение. С 1 ноября разрешение станет обязательным для авиапассажиров, а в дальнейшем поэтапно для тех, кто приезжает на автомобиле или поезде. Стоимость пока неизвестна, сумма согласовывается. Разрешение на въезд будет действовать в течение полугода. Оно позволит совершать несколько поездок в Казахстан. В России появится новое медицинское понятие «сверхожирение». Такой термин содержится в проекте клинических рекомендаций, разработанном Российским обществом эндокринологов. Согласно документу, сверхожирением будет считаться состояние, при котором индекс массы тела превышает определенное количество единиц. В прошлом году диагноз ожирения был поставлен примерно 36 миллионам россиян. Ну и последнее. Большинство опрошенных россиян назвали своих детей более бережливыми. 55% респондентов считают, что их детям лучше удается формировать накопление, чем им самим. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте. Еще у 15% есть накопительный счет или вклад, а 5% отдают деньги родителям, что называется, под процент. Большинство родителей выделяют детям на карманные расходы от 500 до 1000 рублей в неделю. На этом у меня пока вся информация. Далее на русском радио «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, наконец-то можно распахнуть свою большую душу, излить все свои чувства, дать волю чувствам. Все это можно сделать в «Столе заказов» на русском радио, ребята. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Видите, уже пост мы опубликовали о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. В комментариях привет и поздравления оставляйте. Поехали. Мария передает привет дочкам. Надежде, Виктории и Еве. Удачи вам, девчонки, в учебе, а мне крепкого терпения. Будьте моей гордостью. Привет, Иван. Ты мне нравишься. Точнее, мне нравится, как ты ведешь эфир. Ксюша пишет, спасибо большое. Теплый привет передаю из солнечного Краснодарского края любимой бабушке Свете. Бабуля, я тебя очень сильно люблю. Твоя внучка Ксюша. Привет, Русское радио. Мы с мужем живем в Дмитрове. Передаем привет нашей однокласснице Виктории, которая живет в Бийске. Просто привет и хорошего настроения. Дорогое Русское радио, поздравляю любимую племяшку Лизочку. С днем знаний. И пошла в первый класс. Хочу пожелать удачи и хорошего настроения в этом учебном году. А также привет племяшке Сашуле. От Лидии пришло это сообщение. Вот так, ребята, мы и проведем ближайший час здесь на русском.
1: «Стол заказов» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Рамонишен.
0: Вкусно и сытно.
1: Рамонишен.
0: Звучит аппетитно.
1: Рамонишен.
0: Банкет-перекус.
1: Рамонишен.
0: Все знают этот вкус. Сделанные с любовью, бесподобные деликатесы и колбасная продукция Рамонишен. Чтобы, попробовав, вы могли сказать: Рамонишен, наши вкусы совпадают.

0: гардеробной комнаты. От супер низких цен до премиум класса под ваш размер. С персонализированным наполнением и интегрированными подсветками. Полки, ящики, стеллажи, торцевые окончания, зеркала с подсветками. 4 огромных коллекции с бесконечными вариантами компоновки для организации современного интерьера. Шкафы, шкафы, шкафы. Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара».
1: В большой семье микрорайона «Соловьиная роща» случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта, ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завод «Кристалл» приглашает на работу монтажника санитарно-технических систем и оборудования, инженера-электроника, электромонтера, кладовщика, мойщика посуды, других специалистов, комфортные условия труда, ДМС, компенсация процентов по ипотеке. Телефон в Смоленске 200-141, 200-141.
3: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
4: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
5: Уют Мал. ТРЦ «Галактика».
6: Не просто брусчатка, а добрая сказка про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
7: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
8: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
7: Машина в подземной парковке.
8: А рядом школа, садик, парк.
9: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Натяжные потолки «Оранж». Скидки семьям участников СВО.
11: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Только послушайте, какое шикарное сообщение. Женский батальон, состоящий из жены Татьяны, трех дочерей Олечки, Надюши и Алены, а также двух внучек Евы и Ульяны, передают привет командиру Андрею. Сегодня наш любимый муж, папа и дедушка. Он перенес сложную операцию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения домой. Ведь без командира мы не сможем преодолеть все жизненные испытания. Девчонки, держитесь! Ну а вашему командиру, конечно же, крепкого здоровья. Привет, Русское радио. Привет коллективу. Кристине, Наташе, Марине. Любимому Алексею Миронову большой привет. Я очень тебя люблю. Признается Юлия Козлова, город Владимир. Иван, передай привет одному хорошему человечку, Анечке. Я желаю ей скорейшего полного выздоровления. Береги себя, пожалуйста. А еще хочу пожелать ей шикарного, классного здоровья. Нина, город Мурманск. Привет, Русское радио. Вы самое лучшее радио. Я сейчас в отпуске. Слушаю вас. Мне хорошо. А поздравляю Анель, молодую звездочку, с выходом уже третьей песни. Это добрая, светлая песня. Спасибо ей за ее творчество. И спасибо Русское радио за вашу классную музыку. Евгений написал. Привет, Русское радио. Поздравляю всех причастных с Днем Знаний. Я лично сегодня в 20-й раз могу себя считать причастной. Но теперь уже в качестве преподавателя. Мне страшно, пишет Юлиана. Юлиана, мы с вами. Все будет хорошо.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добропэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». О, «Рандеву», Москва, СКК 18, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: сегодня нашего внука Александр в городе Бийске пошел в первый класс. Желаем ему успеха в учебе, быть умничкой желаем. Мы тебя сильно любим. И давайте для него песню веселую. Да, обязательно, да, с удовольствием. А привет передала бабушка и дедушка. Передали бабушка и дедушка из Дмитрова. Натали, город Камышин, привет друзьям передает Саша Старченко. Сашка, я тебя очень-очень люблю. Привет, Русское радио. Поздравляем младшую сестру и брата с Днем знаний. Желаю успехов в новом учебном году. Варя, город Клин. Русское радио, поздравляю всех с началом учебного года. Всем ученикам упорство, а педагогам и родителям терпение. Сергей, привет передал из Нижнего Новгорода. Привет, Русское радио. С Днем знаний своего сына Вадима Игнатова поздравляем. А также с тем, что он теперь первокурсник Краснодарского технического колледжа. Желаю тебе успехов, знаю, у тебя все получится. Я тебя люблю, твоя мама Анастасия. Иван, привет. Поздравляю шахматистов с Днем. О, день шахмат сегодня. С Днем шахмат поздравляет Виктория Санкт-Петербурга. Желает крепкого здоровья, оптимизма. И помните, шахматы – это очень полезно для мозга. Вот тут не поспоришь. Привет, Русское радио. Подруги, сегодня внук пошел в первый класс. Поздравляю, желаю удачи. А у меня мой внучок пошел во второй класс. Всем терпения и хорошей учебы. Виктория, город Бийск.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Всем жителям поселка Федотова большой привет. Передает Александр Калягин. Ну и, конечно же, поздравляю всех школьников, студентов с Днем Знаний. Привет мужу Руслану. Мы сейчас на даче жарим шашлычок. А он уезжает в командировку. Я буду очень по нему скучать. Жена Анастасия, город Старый Оскол, Белгородская область. Шашлычок во вторник, это круто. Андрей из Тюмени. Привет передает Свете Морозовой из Пятигорска. Все-таки зря ты не вышла за меня замуж в 1982 году, сообщает Андрей. Слушайте, столько времени прошло, а вы все жалеете. Ну, значит, есть за что жалеть. Привет, Русское радио, слушаю вас каждый день. Вот сегодня с утра включила. В школу вообще не хотела вставать, но с вашей музыкой пришло настроение. Поздравляю других всех с Днем Знаний. Привет передаю бабушке Карине, дедушке Вачику, от их внучки Николь из Саратова. Николь, вы главное уроки. Кстати, я вот всю свою школьную сознательную жизнь уроки делал под музыку. Ничего, вроде вырос, не глупым. Привет, Русское радио, поздравляю всех с Днем Знаний. Передаю привет любимому мужу Сергею. С пожеланием сил, терпения, ведь у нас в семье два лицеиста и один студент. Люблю тебя безумно, мы вместе, и все будет хорошо. Марина из Одинцова. Марина, деньги копите. Поздравляю Ярославу Андрианову из Саранска с днем рождения. Ей сегодня 15. Все родные желают ей всегда быть на позитиве, добра, любви, здоровья крепкого. А всех слушателей Русского радио с Днем Знаний. Племянницу Варвару с 1 сентября. Желаю успехов в учебе. Первый раз в первый класс. Поздравляет Сергей из Нижегородской области.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Ну, давайте, давайте уже, конечно.
1: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
0: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: видео.
1: 12+.
2: Да что заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября 2020 на НТВ. 6+.
8: Сегодня относительно вчера – это завтра. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: представляю, 1 сентября только наступило, а мы уже устали от этой школы, да? Ладно, не расстраиваемся, все только начинается. Финальная порция сообщений в столе заказов. Привет, Русское радио. В Санкт-Петербург улетает внукам Владиславу и Матвею. Поздравляю их с первым учебным днем. А Владика с прошедшим днем рождения. Вчера ему 10 лет исполнилось. Хочу пожелать крепкого здоровья, хороших оценок и жду их на следующее лето к себе на каникулы. Наталья, Воронежская область, Петропавловский район, село Старая Меловая. Спасибо, Русское радио. На здоровье. Поздравляю маму Эрику и папу Максима. С чем? А, 22 года совместной жизни. Бронзовая свадьба, да? 22 года бронзовая. Поверю. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо вам за все. Город Киров на связи. Ольга Александровна привет передает мужу Алексею. Поздравляет с днем знаний. Успехов в учебе на 4-м выпускном курсе. Ай, молодая еще семья. Любимых деток, дочку Полиночку и сыночку Ванечку с днем знаний. Мы сегодня пошли в 5 и 8 классы, соответственно. Желаю крепкого здоровья и выносливости. А учителям самой лучшей школы номер 4, город Серпухов. Терпение с нашими атаманами. Все, ребята, заканчиваю стол заказов на сегодня. Следующий в 22.00. Не пропустите. Юлия Калинина уже будет... Нет, сегодня Андрей Макеев придет. Юлия Калинина появится через пару секунд. И не только она одна.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: Вот теперь раскрываю все карты. Я хотел уж Юлю Калинину сегодня прям до полуночи оставить. Взбодрилась. Саша Пряников, Юлия Калинина.
2: Привет,
0: привет. Иван Соловьев. Это мы.
2: Да, друзья мои, это мы. Лето закончилось, а мы нет.
0: Да, нас не сотрешь. Ни зимой, ни летом, мы всегда одним цветом.
2: Слушайте, наступило же, на мой взгляд, со мной, ну, многие могут не согласиться, лучшее время в году, по крайней мере, в Москве, под названием «Бабье лето».
3: Да. О, да.
2: Вот лучше не придумать. Я сегодня раскрыл смысл, почему «Бабье лето» называется «Бабьим летом».
0: Ну-ка.
2: Какие у вас версии, коллеги?
0: Ну, «Бабье лето», потому что... Хотел сказать, все бабы, нет. Все женщины такие теплые, осенне красивые, яркие.
2: Отчасти ты прав, Юля.
3: А я считаю, что лето не бабье, а девичье, потому что мы в любом возрасте девчонки.
2: А вот и тоже отчасти. Я раскрыл, друзья мои, главную ультра-си, что называется, этого термина.
0: Смотри,
2: мужицкое лето, понятно, да? Пришло, отработало и свалило в гараж.
0: Так.
2: Все стабильно. А бабье лето, ну, нестабильное, да? Чуть тепло все. То есть это лето, у которого периодически наступают критические дни.
3: Есть такое.
2: Вот, то солнце палит, резкий холодный душ, то тучи без причины, то все, я ухожу, встречая октябрь, понимаешь? Атмосферное давление скачет, как настроение после фразы «нам надо поговорить». Вот, все сходится.
0: Теперь я пытаюсь, вот как это сходится с темой нашего сегодняшнего шоу.
2: Ну как?
3: Он сейчас покажет мастер-класс, как
2: провести. Бабье лето, 1 сентября, дети бледные, стоят, не выспавшись. Гладиолусы вянут еще на первом куплете гимна российского, понимаете. Родители веселые, потому что дети заняты хотя бы для полвторого.
0: В общем, ребята, ну, во-первых, с днем знаний, с 1 сентября, а во-вторых, мы сегодня и будем обсуждать что-то вот со школой связанное. Тема у нас такая. Какие поделки вы делали за своих детей для того, чтобы они на следующий день отнесли их в школу?
2: Брависсимо.
0: Вот. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. В комментариях, пожалуйста, рассказывайте, делитесь своими историями.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Особое предложение от группы компаний «Капитель». «Капитель». Только сейчас. При покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Симфония» ремонт под ключ всего 5000 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 704-704. Специализированный застройщик ООО «СЗ Вышегор». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция ограничена. Не является публичной офертой.
1: Хватит прятать под тональным кремом пятна на лице. Пигментация, сосудистые звезды, постакне. Пора довериться профессионалам. Ваша идеальная красота уже доступна в Галатее. Тенишевой 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клиника Урамед. Консультация невролога. 33-99-99. Клиника Урамед. Консультация косметолога. 33-99-99. Клиника Урамед. Все виды УЗИ. 33-99-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
5: Та-ра-та-та-тарелка.
6: Вкусно, как дома.
7: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Фарш куриный особый 279 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
8: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты «Народная».
9: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
10: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
11: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
9: А это вы сами сделали?
10: Мы, как для своих.

0: 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: На лесоторговой базе купишь все для стройки.

0: 27-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Удаление новообразований лазером на лице быстро и без рубцов. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В очереди к ясеню всем только спросить.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Со счета или вклада можно получить купюрами не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Остаток средств по-прежнему будут выдавать в рублях. Срок ограничений истекал 6 сентября, теперь он действует до марта следующего года. Одновременно ЦБ еще на 6 месяцев сохранил запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче наличных долларов и евро. В малых населенных пунктах появятся все 4 сотовых оператора. Согласно приказу Минцифры, с 1 января вступит в силу обязательство по совместному использованию оборудования связи. Доминирующий оператор будет обязан обеспечить доступ к своей инфраструктуре другим компаниям. Так называемый инфраструктурный шеринг операторы применяют уже более 10 лет добровольно, теперь механизм станет обязательным. Министр просвещения рассказал, зачем в школах вводятся оценки за поведение. Они должны стать сигналом для родителей, объяснил Сергей Кравцов. Сейчас, как отметил министр, родители не всегда знают о недопустимых поступках своих детей в школе. Об этом пишет сайт aif.ru. Глава ведомства также подчеркнул, что речь идет не только о наказании нарушителей. По его словам, отмечать нужно и учеников с хорошим поведением. Оценки за поведение с 1 сентября будут выставляться в экспериментальном режиме. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса главными символами страны назвали Пушкина, Достоевского и Толстого. На втором месте после русских литературных классиков оказался собор Василия Блаженного, на третьем – Большой театр. В будущем треть респондентов видит Россию прогрессивной страной, еще 30% описывают ее как суверенную, миролюбивую и справедливую, а каждый пятый опрошенный хочет видеть Россию мощной, великой и гордой. На этом пока вся информация. О развитии событий в следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Программа для тех, кто все понимает с первого полуслова, друзья мои. С первого полуслова. Мне кажется, здесь уже надо посмеяться.
4: Да, да,
5: садись, четыре.
4: А почему это четыре? А я, Саша, всегда...
3: С первого полуслова.
4: Ну, неважно.
5: Не по-русски, как
4: сказано.
5: Но
4: он классный, ему надо поставить пять.
3: Специально. Какой педсовет?
5: Если бы Юля была учителем, у нее все ученики были отличниками.
4: Конечно.
3: Не уверен, не уверен, не уверен.
4: Почему?
3: По качану.
4: Ничего себе. Я себя хвалю.
5: Все, выйди из класса и зайди обратно.
3: А почему мы так радуемся, уважаемые радиослушатели, вместе со всеми взрослыми? Потому что мы все, как и все взрослые в России, понятно, планируем провести старость, живя за счет своих детей. И эти дети сейчас пошли в школу набираться знаний, чтобы содержать нам, чтобы нам больше, в общем-то, присылать.
5: Конечно, а мы всячески будем им помогать, уроки им будем проверять, домашнее задание, за них будем что-то делать, чертить, красить, клеить.
3: И не только. Потому что наступила осень, правильно? 1 сентября, и уже вечером наши дети вернутся. И что им скажет учительница? Принесите-ка нам, ученики, дух осени.
5: Дух осени.
3: Все, семья парализована. Ребенок сразу ложится спать. Папа, начальник цеха, и мама, главный бухгалтер, садятся на ковер, высыпают сухие листья.
5: И начинают лепить дух осени.
3: Какого-то ежика.
5: Из картошки, кстати.
3: Например, папа плачет, мама ругается. Продолжайте. Утром ребенок несет этот позор в класс, а там уже стоит, понимаешь, выточенный на станке с числовым программным управлением. Папа Сережа, понимаешь, сделал.
4: Да.
3: Кремль в натуральную величину.
5: В общем, ребята, давайте устроим сейчас такое родительское собрание и обсудим, что вы делали за своих детей, какие поделки мастерили, чтобы те, вот эти вот дети, на следующий день это отнесли в школу. Делитесь своими историями. Я уверен, есть такая история хотя бы одна у каждого из вас.
3: Да. У меня есть точно, друзья мои, потому что я сделал такую поделку, о которой точно... С радостью расскажу, как жить в свое время.
5: Заходите в мессенджер Макс, Русское радио, наш канал. Мы уже опубликовали пост с темой. Так вот, в комментариях, пожалуйста, рассказывайте истории, что вы делали за своих детей, какие поделки. Ждем.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на Русском.

0: Реклама на русском.
1: Кто мы?
2: Славяне!
1: Чего мы хотим?
2: Машину!
1: Красивую?
2: Да!
1: Надежную?
2: Да!
1: Где выбирать?
2: На лавочке на 105!
3: Хавейл Сити Транзит В. Автомобили Хавейл в наличии. Тест-драйв и официальный сервис.
2: Лавочки на 105! Хавейл, пора покупать!
3: Хавейл Сити Транзит В. Лавочки на 105. Телефон 51-53-33.
2: Рамонишен.
4: Вкусно и сытно.
2: Рамонишен.
4: Звучит аппетитно.
2: Рамонишен.
4: Банкет-перекус.
2: Рамонишен.
4: Все знают этот вкус. Сделанные с любовью. Бесподобные деликатесы и колбасная продукция Рамонишен. Чтобы попробовав, вы могли сказать: Рамонишен, наши вкусы совпадают.
5: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19:00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
6: Для лиц старше 16 лет.

0: Металл черепица в 0,4 толщине всего 425 рублей за квадратный метр. Подробности акции по телефону в Смоленске 700-600. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: В большой семье микрорайона Соловьиная роща случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта. Ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома. Мы строим микрорайоны. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
3: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
4: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
5: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
6: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
7: МБ Керамика – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ Керамика. Телефон 63-43-73.
8: МБ Керамика.
9: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске 38 85 95.
11: Все будет хорошо.

0: и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И вот 4 утра, ваше школьное чудо сладко спит, пуская пузыри, а мама с папой, допивая шестую чашку кофе, доделывают последнюю планету из Солнечной системы, из фольги, не знаю, там, рваных мечей, шаров и так далее, потому что завтра на уроке астрономии вашему школьнику делать наглядный доклад. В общем, ребята, мы сегодня обсуждаем, какие поделки вы делали за своих детей, чтобы те в школе, ну, собственно, не опозорились перед классом.
2: Не упали в грязь. Поделкой. Не упали в грязь поделкой. Фатима Абдокова пишет: привет, добрый вечер. Но это не совсем поделка, пишет Фатима. Классу нужно было участвовать в каком-то конкурсе. Не успели сделать ничего. Пришлось рисовать Есенина до утра. У меня нет художественного образования, но получилось неплохо. Забыли, прошло полгода. Спустя несколько месяцев на каком-то родительском собрании поблагодарили за победу в конкурсе. Очень неожиданно и приятно. Вот ничего не успели. Образования нет, рисовали в панике первое место. Потому что если бы была профессионалом, наверняка заняли бы последнее. Понимаете? Ага. Потому что профессионал рисует Есенина по правилам, а любитель...
3: От души.
2: От чистого сердца.
3: Да, от сердца абсолютно.
2: И комиссия, конечно, посмотрела и сказала: боже, как он страдал. Вот это кривое серое лицо. Он смотрел на Русь и страдал.
1: Любовь Михайловна пишет: моя поделка сына в первый класс на тему «Мое хобби». Пришлось вырезать из картона бутсу, так как он футбол любил. А так как про это все нужно рассказать, пришлось печатными буквами писать полночи с мужем что-то интересное про хобби, чтобы ребенок мог прочитать.
2: И?
1: Вы сначала вырезала картонную бутсу, а потом полночи печатными буквами писала про это, про его хобби, чтобы он смог прочитать.
3: Ребят, Еще раз не говорите. Вот, смотрите, тут главная фишка в том, что вам, когда говорят сделать вот эту поделку «Дух осени», про которую там Саша упоминал в СУИ, вам же нужен материал. Вы дома как-то не держите шишки, желуди, листья, вот эту всю ерунду. И мы с моей приятельницей Галей темным вечером парк «Лосиный остров», распугивая, значит, всех подозрительных товарищей, которые там в длинных плащах сидят по кустам, мы ходили и собирали вот эти листочки.
2: Я в ужасе. Ты видела людей в длинных плащах?
3: Видела.
2: Я ни одного.
1: Кошмар.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
12: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
13: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Да что?
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
19: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
20: Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И сегодня в нашей компании особенно уютно себя почувствуют те, кто уже отвел своих школьников. А они уже пришли.
2: Они уже дома.
3: Кто отвел школьников?
2: Бросили. Мам, есть давай.
1: Да, и а вечером поделки вам всем делать. И тему сегодня обсуждаем соответствующую. Какие поделки вы делали за своих детей? И главное, какие поделки вы подглядели у их одноклассников? И что при этом ощущали?
2: Сообщение от Татьяны. Я не умею рисовать. Сыну рисовала задание по ИЗО в начальной школе. Он приносил только пятерки. Учителя и подумать не могли, что так ужасно может рисовать взрослый человек. Прошло много лет, а сын меня до сих пор называет прирожденным художником. Наверное, у него травмы детства, и забыть этого он не может. А вот на самом-то деле, да, когда ребенок приносит задание по уроку ИЗО, да, допустим, нарисовать там, не знаю, ракету или девочку с букетом.
3: Да.
2: Для ребенка девочка с букетом — это, вот, значит, палочки и просто что-то напоминающее цветок.
1: Такое.
2: А родитель девочка с букетом как нарисует? Господи, да все краски достанет. Да еще и рамку потом портрета сделает. Сразу же понятно, что мамаша старалась.
1: Ну, то есть, ну, смотрите, все понимают. Все понимают, что не может ребенок 3D-ручкой сделать макет. Печень.
3: Макет Сызрани в натуральную величину.
1: И все равно с этим все мирятся. И для чего это продолжается?
3: И вот, кстати, Ольга Керсман на эту же тему пишет. Говорит, что учительница задавала буки. Это такие альбомчики, да, видимо, там разные картинки. Я сама, я просто понимаю, что в Ульяновске самое прокачанное образование, видимо. Итак, Ольга вот пишет, что однажды задали принести разные цветы и листья. Был поздний вечер, когда я узнала об этом. В темноте с фонариком искала цветы и листья, наткнулась на соседку, маму одноклассника. Они тоже бегали с фонариком. Вот, вот, ребят, понимаете,
1: то есть
3: в этом правда.
1: Куча взрослых людей бегает в темном лесу с фонариком. Куда смотрит полиция, хочется спросить. А им же как раз интересны все вот эти грибники спонтанные.
0: Вечер на русском.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Вот что я вам скажу, ребятки дорогие. Мне тут на днях подарили много сыра. Разного.
2: Ох.
1: Разного. Много сыра из частной сыроварни. Ну, надо же с ним что-то делать. Надо же как-то его перерабатывать. Так просто его много не съешь. И долго он не хранится. В общем, я что сегодня сделал?
3: Что ты смешишь? Из частной сыроварни мне подарили много сыра.
2: Да, да, да.
3: Какой ты пафосный.
2: Я буду есть бри, я буду есть хамамбер.
3: Давай, давай, давай, давай. Он пирог.
1: Я что-то аж растерялся. В общем, я решил сегодня с утра испечь пирог с сыром. Ну, как будто как бы осетинский, да, но не осетинский. Я не претендую на главного знатока по приготовлению осетинских пирогов. А обычно стандартное дрожжевое тесто, да, когда в теплом молоке мы растворяем сухие дрожжи с сахаром, немного муки, это получается опара. После опару, когда она запузырится, мы добавляем в оставшуюся муку и замешиваем тесто. Убираем на расстойку на 1 час. Оно должно увеличиться в 2 раза. Теперь начинка. Собственно, сыр адыгейский и сыр сулугуни. Это идеальное сочетание для пирога. В пропорциях 1 к 1. Ну, то есть, если 300 граммов адыгейского, то 300 граммов сулугуни. Натираем на крупной терке. Теперь берем подошедшее тесто. Руками разминаем в лепешку, такую достаточно толстую. Выкладываем сразу по центру всю начинку в виде такого шара. И собираем тесто с краев кверху, чтобы такой из теста получился с начинкой шар. Понимаете, да, о чем я говорю?
3: То есть прям шар?
1: Прям шар. Потом соединением переворачиваем вниз и уже аккуратно ладошками начинаем разминать все в тонкий такой пирог. Толщина примерно где-то 2 сантиметра, не больше. Обязательно сделайте отверстие, чтобы выходил пар в процессе выпекания. И в разогретую духовку 200 градусов на 20-25 минут. Когда достанете готовый пирог, имейте в виду, корочка будет дубовая, я прям вот так вот стучать можно. Это нормально. Берем сливочное масло, обильно смазываем горячий пирог и укутываем его. Плотненько, так полотенчиками, чтобы он там обмяк, отдохнул. Корочка потом будет нежнейшая. Ну все, собственно, пирог готов. Подаем к столу.
3: Такое ощущение, что я сейчас с этим пирогом в баню сходил.
2: Да-да-да.
3: Укутываем его.
1: Да-да-да. Бегом за подробным рецептом, видеорецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, и вот он видеорецепт. Забирайте, готовьте. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вот почитаем родительский чат. Что там пишут обычно? Сдать по 300 рублей на новые шторы и по 500 на новые нервы для классного руководителя.
2: Ты где таких цен застал?
1: Ну, я так, фигура. А еще вишенка на торте. Уважаемые родители, завтра к первому уроку принести гербарий из листьев папоротника и три сушеных
2: голубя. Которые растут в сибирских лесах.
1: Вот так, да, не объясняй, да. Тема у нас сегодня. Какие поделки вы делали за своих детей, стараясь быть круче родителей и его одноклассников для школы?
2: История Ларисы Белоусовой.
1: Давай.
2: Делала сыну в начальной школе тетушку доброту.
1: Так.
2: Слушайте дальше.
1: Интересно.
2: Делала из подручных материалов, что в доме нашлось под руками. Из того и делали. Проволока, поролон, пуговицы, остатки каких-то там лоскутков. Но шедевром было, конечно же, перо из хвоста петуха, которое сын привез из деревни после каникул.
3: Это в смысле того, что не надо детей ругать за тот хлам, который они тащат в дом, потому что завтра он будет работать на вашей частоте.
2: Просто интересно, он побежал за петухом в деревне, чтобы вырвать перо
1: из живого петуха.
2: Это что за сын такой?
1: Обычно
2: петух бегает за такими.
1: Я по-другому. А другое, что за тетушка доброта, которую собрали из обрывков поролона, там проволоки, пуговиц какие-то.
2: Еще и перо из петуха.
1: Вот. Мне кажется, это напоминает куклу, которую коллекторов надо пугать, понимаете.
2: Ладно, Лариса Белоусова, вы большая молодец.
1: Да.
3: А Татьяна пишет, в школу пока ничего не делала, в садик много чего делала. Однажды целый пальчиковый театр по сказке «Колобок». Представляете, да?
2: Да.
3: То есть все герои «Колобка» вот это надеваются на пальцы, начинается вот это представление веселое. А еще некто под ником «Спящий кот» пишет, я еще в школе, но мне папа делал поделку на 23 февраля в 2 часа ночи. Я пришел к папе, сказал, что завтра нужно поделку принести. И папа уселся делать и в 2 часа ночи действительно это сделал.
1: Да что он сделал?
3: Там круто!
2: А что сделал-то?
1: Сделал-то что?
3: Совершенно не важно.
1: Так.
3: Важно то, что ребенок восхищается своим отцом.
1: Ну, тебе, может, не важно, а нам важно.
2: Да.
1: Так, уважаемый радиослушатель, быстренько допишите сообщение, что именно вы сделали, а то я кушать не могу.
2: Да, ребята, классная тема. Будем продолжать обсуждать ее во втором часе. Не забудьте, в 19.00 вечер на русском возвращается.
0: Вечер на русском.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама на русском.
3: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатесе.

0: И безопасности. Всем сердцем мы стремимся продолжить великий вклад княгини Тенишевой в развитие образования. Добро пожаловать к нам в школу. Телефон 229-555. 1 сентября – пора знаний, улыбок и цветов. Евробукет поздравляет с Днем Знаний и дарит специальные предложения.
1: На предварительный заказ скидка 15%. От 25 штук скидка 20%.
2: Розы от 69 рублей.
1: Закажи бесплатную доставку на сайте eurobouquet.pro.
3: Магазины цветов Евробукет. Круглосуточная доставка эмоций для ваших любимых.
4: Ипподагова Ирина Владимировна, ОГРН 325-674-042-596.
5: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редко скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь. Обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
6: Для кафе, ресторана, фастфуда – упаковка для вашего блюда. Под суши, шашлык, суп, котлеты, контейнеры, ланчбоксы, пакеты, тарелки, стаканы, ложки и вилки, пленка, пергамент, фольга и бутылки. Все вы найдете у нас без труда. «Идеал Пак». Ждем вас всегда.
7: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
8: Приемная комиссия, общежитие, переезд в другой город, поступление в колледж может стать головной болью.
9: Мавито – это возможность поступить онлайн и учиться дистанционно из Смоленска или любого района области. Государственная аккредитация, без лишних поездок и расходов. Дистанционный колледж Мавито. Поступайте онлайн, учитесь удобно, стройте будущее сегодня. Подробности на mavito.rf.
10: Услуги предоставляются ООО «Дом специалистов». ОГРН 122-670-00-129-78.
11: Медицинский центр «Надежда» представляет новую ступень игольчатого мультиимпульсного радиочастотного лифтинга на аппарате «Силфинг». Ферм X. Тончайшие иглы гармонично корректируют контур лица и тела, решает множество задач в омоложении кожи и лечении заболеваний, таких как акне и розация. Медицинский центр «Надежда», Урицкого 15Б. Телефон в Смоленске 62 39 39. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

Можно будет сделать больше анализов. Наконец начался эксперимент с передвижными аптеками, которые будут приезжать и продавать лекарства с колес в отдаленных районах. Банки попросили сократить число обязательных СМС перед звонками клиентам. В профильном совете считают, что предупреждать человека стоит только в важных случаях, пишет издание «Коммерсант». По планам Минцифры, кредитные организации должны будут уведомлять клиентов перед каждым звонком, в том числе по поводу задолженности или новых услуг. Участники рынка выступают против проекта.

Около трети респондентов рассказали, что скучают по общению с одноклассниками, каждый шестой ностальгирует по урокам и преподавателям, а еще 16% по звонку на перемену. Вспоминая самые неприятные моменты из школьного детства, участники опроса назвали ранние подъемы и контрольные работы. На этом у меня пока вся информация.

0: разбирать учебники, смотреть, что там задали, как они вообще справляются, как они вспомнили, пережили этот первый день в школе.
1: Оценочки первые уже прилетают.
2: И подделки. Вот о них мы сегодня и говорим, друзья мои. Какие подделки вы делали вместо своих детей? Желаю убедить всех окружающих, что ваши дети непростые
0: золотые.
2: Молодец, спасибо. А прям вот вундеркинды, которые способны.
0: История от Елены Моисеевой. Однажды по просьбе учителя делали подарок ко дню космонавтики. У нас в Энгельском районе есть место приземления Юрия Гагарина. Так вот, на один из таких праздников в нашу школу приезжал космонавт Юрий Шаргин. И мы с сыном делали ракету из конфет. Получилось красиво. Шаргин оценил и подарил сыну фотографию со своим автографом. Вот
1: это круто. На самом деле, мама молодец.
2: А мне кажется, космонавт Шаргин, как только сел в машину, он эту ракету съел. Вот я бы на его месте
0: так сделал.
2: Человек из космоса вернулся, ему энергии, калории нужны, углеводы разные, простые и сложные.
1: Давайте-ка напомним наши координаты.
0: Давай. Заходите в мессенджер Макс. Там наш канал «Русское радио». Пост с темой опубликован давно, еще в начале прошлого часа. В комментариях делитесь своими историями.
3: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть имена, которые остаются в памяти поколений. «Волга» — одно из них. Сегодня легендарный бренд открывает новую страницу своей истории. В Смоленске начал работу новый дилерский центр «Волга Премьер Авто». Вас ждут современные автомобили «Волга», сочетание технологий, комфорта и уверенности на дороге. Автомобили уже доступны к покупке, а для первых клиентов подготовлены особые стартовые условия и максимальная выгода. «Волга Премьер Авто» на Кутузова 50. Легенда возвращается. Будущее начинается.
2: Не просто брусчатка, а добрая сказка. Про клен, про тайгу и про запах корицы. Как будто природа шепнула подсказку о новой коллекции для Колормикса. И в каждой брусчатке от Монолита дыхание лесов, тишины и тепла. Чтоб стал тротуар не просто тропинкой, а местом, где сказка вдруг ожила. Если брусчатка, то Монолит. Телефон 400-400.
3: Большая сезонная распродажа со скидками до 70% на посуду, постельное белье, сувениры и подарки.
4: Уют Мал. ДРЦ «Галактика».
5: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
6: На лесоторговой базе купишь все для стройки.

0: 8-927-03-30. Лесоторговая база. Переулок Карачевский, 6А.
1: Хорошее зрение меняет качество жизни. Верните его вместе с нами. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении заболеваний глаз. Прием детей и взрослых. Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Современное оборудование. Опытные врачи. Более 20 тысяч пациентов доверили нам заботу о своем зрении. Запишитесь по телефону. 268-468. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 1 сентября в Микее. Йогурт Фрутис 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок Дары Кубани в ассортименте 69 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
5: Та-ра-та-та-тарелка.
6: Вкусно, как дома.
7: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Дорогие товарищи, взрослые родители школьников, с этого дня ни в коем случае не выбрасывайте пустые банки, бутылки, коробки, лоскуты. Даже скорлупки от яиц оставляйте. Может пригодиться.
2: А то если выбросите, их подберут чужие родители, и их дети будут казаться талантливее, чем ваш абортус.
1: Мы тему обсуждаем, какие поделки для школы вы делали, или, может быть, вот сейчас, в данный момент, уже делаете для своих детей. Читаем ваши истории.
2: И тут я нашел, друзья мои, корень проблемы. Да. Вот, слушайте. Юлия Фролова докладывает. Будучи студенткой педучилища, все уже понятно. Нам выдали задание выполнить объемные архитектурные памятники из бумаги. Кто сделал русскую избу? Кто терем царский? А мы всей семьей из ватмана сделали копию ласточкиного гнезда. Ну, кто знает, известный символ Крыма. Да, понимаете, вот этот на обрыве около Ялты, он там где-то находится. 2 месяца семья крутила, клеила, вырезала элементы замка. Размер получился большой. Папа мне его привез в большой коробке из-под телевизора на машине. Учитель ахнула при виде моего шедевра. 5 заслужила вся семья, макет еще долго стоял на выставке. То есть, понимаете, ласточкино гнездо — это вам не современная пятиэтажка. Там что, взял коробку из-под телевизора, окна фломастером нарисовал и все. Здесь готика, обрыв, архитектура. Но главное... Главное, что круто-то, в педучилище они уже сами начинают.
3: Нет, я думаю, что круто то, что семья объединяется в тот момент, когда делают вот эти штуки.
1: Ми-ми-ми от Юли. О, рубрика «Ми-ми-ми от Юли».
3: Ну, знаете что, не надо вот этого ничего. Ми-ми-мима. Потому что Юля, та самая мама, которая пострадала от того, что делала всяких звероящеров из сосновых шишек.
2: Мимо-мама.
1: Ми-ми-мама.
0: Вечер на русском.

0: На этой неделе номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: ВК-видео.
1: 12+.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Женщине нужно звонить два раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
5: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на Русском.
6: Что мы сегодня все про детей, да про детей? Давайте от них отстанем. Давайте сегодня сейчас про взрослых.
7: Попробуй.
6: Точнее, предложим взрослым поиграть. Вечерний замес. Готовьтесь, господа взрослые. Даем вам 30 секунд и даем задание. Будет у вас возможность блеснуть эрудицией и назвать как можно больше вариантов ответов.
7: Так. Да, да, пять ответов.
6: Да.
7: Пять ответов назвали, друзья мои, без пауз, без размышлений, на чистых рефлексах. Получили в подарок отличный светильник. Назвали 10, получили светильник и колонку. За 30 секунд, друзья мои, в обычной жизни наш человек успевает только подумать, оно мне надо, а здесь нужно соображать.
8: 8-495-995-105-7. Как всегда, желаю удачи, дозванивайтесь.
5: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на Русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе Василий из города Коломна.
2: Алло.
3: Добрый вечер, Василий.
4: Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Василий. Ну что хорошего в вашем городе, кроме калачей и пастилы, еще в последнее время случилось?
4: Ой, у нас очень замечательный город, к нам очень много туристов приезжает.
1: Так и есть.
4: Очень советую вам. Замечательно у нас Марикина башня, классное у нас блюдечко. Шикарная деревушка, ну то есть... Очень советую,
3: где погулять, есть что посмотреть.
1: И есть что поесть. Ну, калачи-то с пастилой на месте, коломенские, я надеюсь.
4: Конечно. Театрализованное представление, калачи на месте, все в порядке.
3: Как отметили 1 сентября?
4: На работе.
3: Правильно.
1: Педагог?
4: Нет.
1: И рассмеялся.
4: Бывший.
1: Рассмеялся счастливый отец, который, ну, мама там на линейке, я на работу!
2: Василий, а что-то готовили вашим детям? Вот так, чтобы в 2 часа ночи там клеить, сидеть, строгать, скворечники там всякие?
4: Ну, было дело, да, гербарий делали.
2: О, да, гербарий, мой кошмар.
3: Я иногда, знаете, в старой библиотеке до сих пор в книгах нахожу эту сушеную листву.
2: Да.
1: Главное, чтобы у тебя... Да, это сейчас гербарий...
3: Помолчи.
2: Ну, вообще, на самом деле, очень круто, когда у нас папы занимаются детьми, потому что почему-то по нашей традиции у нас всегда вот эту всю ерунду делают мамы. Василий, вы молодчина. Вы мне уже заранее симпатичны, буду за вас болеть. Вот
3: давайте
2: так.
3: К нашей игре. Итак, давайте. Василий, сейчас мы даем вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Готовы?
4: Готов.
3: Итак, Василий, назовите, пожалуйста, как можно больше пишущих предметов.
1: И рисующих.
4: Ручка, карандаш, кисть, мел.
1: Молодец.
4: Мелкие, да, так.
1: Черный мел.
4: Фломастер, корректор.
1: Молодец.
4: Текстовыделитель. Да.
1: Черный. Гриф.
4: Уголек.
1: Молодец.
3: Кисть с краской. Кисть. Да. Уголь прям подсказывали.
1: Уголь,
2: подсказывали. А сколько было, ребят?
3: 9 я насчитал.
1: 9.
4: Уголек.
1: В одно, он сказал уголек.
3: А, ну все равно 9.
1: Гусиное перо еще было.
3: Ну,
1: где? Не было. Но должно было.
2: Ну можно я поаплодирую Василию?
1: Поаплодируем все. Стоя аплодируем Василий. Потому что, судя по голосу, очень позитивный человек. Отличный папа.
3: Светильник от русского радио улетает в Коломну.
2: Василий, кому привет и ваш, скажите?
4: Хочу передать привет нашему замечательному городу, всем живущим в этом городе, фирме «Роско» и моим коллегам. Ну и всем детишкам, которые пошли сегодня в 1-й класс, и во 2-й класс, и в 3-й. Ну, в общем, всем нашим учащимся замечательным, которые 1 сентября сегодня присутствовали на линейках.
2: Ох, молодчина. Василий, очень рад знакомству, и я надеюсь, не в последний раз с вами встречаемся в эфире.
3: Пока!
2: До скорого! Пока! За Василия рада, и в следующий раз на его месте можете оказаться вы за эфиром. Следите.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Какие поделки делали вы или делаете до сих пор за своих детей, чтобы те потом отнесли в школу и сказали: вот какой я рукастый, а мы видим, что это не твои руки были.
2: Мне, кстати, знаете, вспоминается момент, когда я в школе вынуждена была шить всякие фартуки, всякие ужасные ночнушки.
1: Вынуждена, как будто бы отбывал срок.
2: Да, это именно так и было, потому что я ненавижу шить, вышивать и заниматься всякой вот этой вот работой.
3: А может прищуриться? Ну, в принципе, она похожа на девушку из китайской провинции глухой, по большому счету. У тебя, видишь, в детстве ты еще, наверное, хуенькая была.
2: Да, еще какая. Вот Нурия пишет: помогал дочери шить по технологии. Вместе с ней мы шили фартук. Я потом его украсила оборочками, поставили 5, хотя учительница спросила у дочери: а какую часть работы сделала мама? Учительница чувствуется с опытом, грамотно подходит. И с вязанием у дочери отношения не сложились, и это снова я, потому что спицы я чуть не выколола себе глаз, и, в общем, любой окружающий, кто был в радиусе 3 километра, также рисковал остаться без зрения. Ага. Вот, да, пришлось вязать образцы лицевой изнаночной глади, платочной вязки, небольшое изделие, кукольный шарфик. Нурия, вы просто героиня, я сейчас вам аплодирую стоя.
3: А вот жили бы в Китае, вот, понимаешь, плохо куклу связала, легла спать без ужина, а семья без зарплаты осталась.
2: Ты знаешь что, ты давай вот эти непедагогичные методы...
3: Ну ладно, ладно. Светлана Валерьевна докладывает: добрый вечер, у меня между детьми разница в 6 лет. Старший мальчик и девочка. Сыну в классе задали сделать поделку робота. Ну, естественно, робота делала мама. Через год сын получил диплом за поделку. Через 6 лет дочери тоже задание: сделайте робота. И как вы думаете, какого робота она предоставила? Правильно, того, за который уже получен диплом. И она тоже получает за него диплом. Бинго! Спасибо старшему брату. Слушайте, вы не выбрасываете этого робота.
1: Внуки пойдут.
3: Да ладно, у этого робота дипломов больше, чем у некоторых членов этой семьи. Я так думаю.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В «Ленте».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Вот что мы поняли из этих двух часов, пока идет наше шоу, что родители на самом деле хоть и жалуются, что они там до утра сидят, что-то клеят, вырезают, они безумно рады в этом принимать участие.
2: Конечно. Согласен, согласен.
1: И только вот в радость вот это все, вот это склеить, скрепить, сшить, да?
2: Ну, потому что ввиду уже сколько можно вечер проводить, там, листая новости, скандаля,
1: конечно,
2: выясняя,
1: конечно.
2: Тут появилось дело, все в
3: достижении. А тут честолюбие еще родители.
1: Андрей Макеев. У-ху. Во-первых, мы тебя поздравляем. Привет. Мы тебя поздравляем с Днем Знаний.
4: Спасибо большое.
1: Ты сегодня,
4: большое.
1: Мы знаем, отвел сына в школу.
4: Да-да-да, пятый класс.
1: Пятый класс.
4: Сегодня, да.
2: Сопляк.
4: Лицей номер 8 города Солнечногорск. Всем привет.
1: Молодец.
4: Да. Слушайте, но у меня сын вообще на самом деле одно время, вот как раз продолжая вашу историю, когда он еще ходил в детский сад, он и так увлекся темой космоса один раз. И там были такие, не просто солнце. Солнышко и луна, понимаешь? Там были какие-то трапест, варп, двигатель, какие-то такие слова. И тут в какой-то момент сказали, а сделайте свободный отчет на тему, которая вам больше всего нравится.
1: И
4: Лёва говорит, давайте я сделаю на тему космоса.
3: Ага.
4: Мы написали все, мы сделали презентацию. Но дело в том, что когда мы снимали видео, он не мог это все рассказать. Mm-hmm. Ну, была проблема
1: волновался.
4: У него. Волновался, mm-hmm. да. То есть, когда включается камеру, он стоит, волнуется. Ну, ребенок 5-летний, а тут вот трапест, вардвигатель, какая-то полная ерунда. И я написал ему текст закадровый, но профессиональный текст. И мы по предложению... Он учил, читать он уже умел. Он читал этот текст и, в общем, его воспроизводил. В итоге мы по предложению собрали маленькие ролики, и потом мы все это соединили в один большой двигатель.
1: Что получили за это?
4: В одно большое. Второе место, понимаешь?
1: Ну, так это ж хорошо.
3: Так, ну, круто.
4: За такие слова. У нас сохранилось это видео, я могу вам показать. Он такие слова говорит, там просто очень сложные, очень тяжелые. 5-летний ребенок. И оказалось, что второе место всего лишь. Хотя могли бы дать и первое место.
2: Вот мало кто знает, что после конкурса поделок обычно за школой родители забивают стрелку и выясняют отношения. Почему вам?
1: Ладно, ребят, еще раз поздравляем всех родителей, всех школьников с Днем Знаний. Будьте здоровы, учитесь хорошо, получаете 5-ки, 3-ки, 2-ки тоже будут, не переживайте. Тоже оценка своего рода.
3: Мы вами гордимся.
2: Конечно. Да, и, в общем, еще раз помните, лето закончилось, а русское радио не закончится никогда.
1: Вечер на русском вернется завтра в 18:00.
2: Конец.
1: До встречи, пока.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет.
1: По погоде. Сегодня вечером плюс 16-18, дождь и, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 14-15. В дневное время столбик термометра будет у отметки 16-18 градусов тепла. Временами дождь. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 74%. Ветер западный 5-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ИП «Перепечин Александр Владимирович». Компания «Пластик Дизайн». Каким будет ваш дом, решаете вы. А с выбором поможем мы. Террасная доска и изделия из древесного полимерного композита в наличии на складе «Пластик Дизайн». Шевченко, 101А. Телефон 31 11 11. Пластик Дизайн.

0: действует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
1: Тарелка. Вкусно, как дома.
2: Дом мебели на Индустриальной. Вымар просто нереальный.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
7: 8 960 591 66 61.
8: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В большой семье микрорайона Соловьиная Роща случилось счастливое событие. У нас пополнение. Знакомьтесь, 9-й дом в новом квартале. Продажа квартир уже открыта, ждем только вас. Звоните 400-100. Отдел продаж АО «Специализированный застройщик. Ваш дом». Все строят дома, мы строим микрорайоны.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио «Смоленск». Для детей старше 12 лет. Новости. На русском.
1: В студии Русского радио «Смоленск» Александр Ерофеев. Здравствуйте. Вейпы окажутся вне закона в Смоленской области уже в следующем году. Законопроект, запрещающий розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, разработало Министерство промышленности и торговли Смоленской области. Губернатор Василий Анохин уже внес его на рассмотрение в Смоленскую областную думу. Планируется, что областной закон вступит в силу с 1 марта следующего года. В настоящее время полный запрет на продажу вейпов установлен лишь в 5 регионах России. И напомню, что уже с 1 сентября в Смоленской области изменяются правила продажи алкоголя. С этого дня спиртное можно купить в магазинах нашего региона только с 10 утра до 9 часов вечера. Губернатор Василий Анохин провел встречу с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко, во время которой рассмотрели перспективы создания профессиональной женской баскетбольной команды высшей лиги, которая будет представлять Смоленскую область под названием «Атом». Этот проект станет продолжением партнерства с госкорпорацией «Росатом», которая активно поддерживает физическую культуру и спорт в нашем регионе. Спонсор выпуска новостей – натяжные потолки «Оранж» ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. Компания «Оранж» «Натяжные потолки» благодарит тех, кто с честью выполняет свой долг. Для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены специальные скидки. «Оранж» – забота, уважение и поддержка тех, кто защищает нашу Родину. Подробности по телефону 567-075. Натяжные потолки «Оранж» Попова 102А.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. 12+.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Ну, пусть это будет казаться со стороны не слишком скромно, но прежде всего прекраснее не найти ту самую музыкальную компанию, которую мы вам здесь готовы организовать в эфире Русского радио, чтобы у вас чувствовалась и в глазах радость, и такое ощущение, что и звезды над головой загорались именно от вашего настроения, которое вы получаете здесь в эфире, опять же, Русского радио. Дмитрий Колдун, спасибо большое за открытие этого музыкального часа. Группа «Дискотека Авария» готовится радовать вас в ближайшем будущем. Группе «Рефлекс» уже спасибо прямо сейчас. Всем здравствуйте. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Время двигаться вперед и улучшать качество жизни. Обменяйте свой автомобиль по программе Trade-in и приобретайте новый Хавейл с максимальной выгодой. Больше комфорта, уверенности и возможностей в каждой поездке. Записывайтесь на тест-драйв. Звоните 51 53 33. Хавейл Сити Транзит В. Улица Лавочкина, 105.
2: Рамонишен.
3: Вкусно и сытно.
2: Рамонишен.
3: Звучит аппетитно.
2: Рамонишен.
3: Банкет-перекус.
2: Рамонишен.
3: Все знают этот вкус. Сделанные с любовью. Бесподобные деликатесы и колбасная продукция Рамонишен. Чтобы попробовав, вы могли сказать: Рамонишен, наши вкусы совпадают.
4: Семь

0: полтора метра со столешницей всего за 11 999 рублей. Вау! Сентябрь. Мебель Шара. Скидки 50% на все кухни. Успей купить с мега-скидкой.
1: Акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности про доступ на сайте мебельшара.ру. Продавец ООО «Легион». Город Орел. ОПРН 116-574-906-1169.
2: МБ Керамика – это керамическая плитка, керамогранит и мозаика на любой вкус и кошелек. Более 500 видов плитки в наличии и очень быстрая доставка. При заказе плитки дизайн-проект в подарок. МБ Керамика. Телефон 63-43-73.
3: МБ Керамика!
4: Чем ниже цены, тем больше покупок. Только с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Чай Тесс 100 пакетиков 239 рублей 99 копеек. Успей взять в линии по выгодной цене.
5: Организатор акции АО «Корпорация Грин». Цена действительна при предъявлении карты народная.
6: Чтим традиции и движемся в будущее. Образовательный комплекс имени Тенишевой. Школа полного дня с 1 по 11 классы с государственной лицензией и аккредитацией. Плюс более 30 программ дополнительного образования. От китайского языка до ткацкой мастерской. Опытные педагоги, высокие стандарты качества и безопасности. Всем сердцем мы стремимся продолжить великий вклад княгини Тенишевой в развитие образования. Добро пожаловать к нам в школу.
7: Телефон 229-555.
8: Театр Грибоедова приглашает. С 18 по 26 сентября юбилейный 10-й международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег». 17 театров, 17 спектаклей из 13 городов России и СНГ предстанут перед смоленской публикой.
9: 12+.
10: Светофор. Каждому гурману по карману. Молодой картофель всего 35 рублей 30 копеек за килограмм. Сочный арбуз 22 рубля 50 копеек за килограмм. Сеть магазинов «Светофор». Экономить проще, чем кажется.
11: Дом становится уютнее, а покупки выгоднее.
12: Сезонная распродажа посуды, постельного белья, подарков и сувениров в гипермаркете «Уют Молл» ТРЦ «Галактика».
13: Трагедия женской души. Пронзительная история любви и предательства. Крушение надежды и веры в человека. Спектакль «Бесприданница» Александра Николаевича Островского. На сцене Смоленского драматического театра имени Грибоедова. 15 и 16 сентября. Гастроли Малого театра России.
14: 12+. В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Смоленске. 38 85 95.

Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

в принципе, здесь, как говорится, придраться не к чему. Все абсолютно полезно. В песне группы «Дискотека Авария» мы с вами слышали. И именно то, что помогает, самое главное, беречь наше с вами здоровье. Оно нам всегда необходимо, конечно, всегда пригодится, но осенью особенно нужно обходиться с ним внимательней. Ну и слушать самое полезное на русском. Никита и Мария Зайцева далее.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва. Скаковая 17, строение 2, комната 2. УГРН 114-774-652-74-44.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Ну, а если хочется остаться на том самом месте, где вот прямо сейчас ты и есть, то можно же позволить себе никуда не бежать, не лететь. И если уж довериться судьбе, то, возможно, благодаря ей любовь сама нас найдет вот там, где мы и находимся. Вот прямо вот на этом самом диване, если вы на нем расположились. Или в этой самой машине, в которой вы сейчас едете. 20:30, время московское. Вас найдет в ближайшем будущем Зиверт здесь, в эфире Русского радио. Анна Асти и Дима Билан готовятся вам исполнить свою песню совместно. Ираклий также на горизонте. Поэтому оставайтесь, никуда не уходите. С нами будет хорошо, приятно. Ну и с любовью проведем время.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Детская коляска от Lamborghini обещает стать большим раритетом, чем знаменитые спорткары итальянской компании. Риф Аль Джалио, так называется это средство передвижения для малюток, будет выпущено ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Черно-желтый каркас сделан из поликарбоната. Конструкция включает в себя полноценную подвеску с амортизаторами и внедорожными колесами, а само сиденье обшито алькантарой и натуральной кожей в том же стиле и того же качества, что и салоны Lamborghini. В комплекте москитная сетка, солнцезащитный козырек, два дождевика и специальная табличка с порядковым номером модели. Цена – $4,999 США. И добавлю, едва ли коляску удастся приобрести по такой цене. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2020. 25-го года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».

0: только видео.
1: 12+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Следуй за своей мечтой. Иди спать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну да, этот новый наступивший сезон предлагает нам в очередной раз поэкспериментировать с метафорами, с нашими фантазиями. Вы смотрите, как у Ираклия интересно обозначается окрас деревьев, что у них как будто бы пожар. Ну и, может быть, и во всех остальных ситуациях тоже можно попробовать так подойти к тому, что вы видите, максимально творчески. И во всем увидеть какую-то поэзию, чтобы она питала наше сердце. Эльман и Трида далее на Русском радио.

0: Реклама на русском. Особое предложение от группы компаний «Капитель». «Капитель». Только сейчас. При покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Симфония» ремонт под ключ всего 5000 рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 704-704. Специализированный застройщик ООО «СЗ Вышегор». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция ограничена, не является публичной офертой.
1: Чтим традиции и движемся в будущее. Образовательный комплекс имени Тенишевой. Школа полного дня с 1 по 11 классы с государственной лицензией и аккредитацией. Плюс более 30 программ дополнительного образования. От китайского языка до ткацкой мастерской. Опытные педагоги, высокие стандарты качества и безопасности. Всем сердцем мы стремимся продолжить великий вклад княгини Тенишевой в развитие образования. Добро пожаловать к нам в школу. Телефон 229-555.
2: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
3: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
4: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
2: А это вы сами сделали?
3: Мы как для своих, любимых и родных.
5: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
3: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
5: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
6: КДЦ «Губернский», 4 сентября, начало в 19:00. Замечательная комедия «Доктор знает все». В главных ролях звезды российского театра и кино Алексей Макаров, Павел Майков и Михаил Полицеймаков.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
9: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
10: Снова в школу, а мы за стол. Только 1 сентября сеть гастрономических столовых «Тарелка» радует скидкой 20% на весь ассортимент. Встречайте учебный год сытно.
11: Та-ра-та-та-тарелка. Вкусно, как дома.
12: Шкафы, шкафы, шкафы! Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара». Шкафы распашные, шкафы раздвижные. В спальню, в гостиную, прихожую, детскую. Для полноценной гардеробной комнаты. От супер низких цен до премиум-класса под ваш размер. С персонализированным наполнением и интегрированными подсветками. Полки, ящики, стеллажи, торцевые окончания, зеркала с подсветками. 4 огромных коллекции с бесконечными вариантами компоновки для организации современного интерьера. Шкафы, шкафы, шкафы! Огромный выбор шкафов в магазинах «Мебель Шара».
13: 1 сентября в Микее. Йогурт «Фрутис» 8% жирности, 115 грамм, 19 рублей 99 копеек. Сок «Дары Кубани» в ассорти...